0: willkommen in der wunderbaren Welt des internationalen Flugverkehrs.
1: Willkommen an Bord.
2: この詩織には酸素マスクとライフジャケットの使い方。
1: In behave die Reise. Willkommen an Bord.
2: 非常口の場所が説明されています。
1: In behave die Reise.
3: Og venlig å stenge av eventuell elektrisk utrustning nu.
1: Willkommen an Bord.
0: Up in the air. Stop moving somewhere. Up in the air. Stop moving somewhere.
4: Welcome on board.
5: Les issues de secours sont signalées par le panneau Exit.
6: Por favor.
4: Le uscite di emergenza sono contrassegnate dalla scritta Exit.
6: Buon behagli, Reise.
5: Аварийные выходы отмечены надписями «Exit».
4: Излазы за случай опасности означены с речью «Exit».
5: Нотаутганы будут ангегевы с словом «Exit».
4: Welcome на обуд.
0: Take me high, up to the sky.